0: శుభం శుభోక్షం కృష్ణ శ్రీయత్వీ శ్రీయరామం తాకి పౌలితాకి శవన శవనం
1: Дорогие отдохи слушали мас, передавал, Протасия Саба на Ису так серфон Михаил для Гаврейки посолил Бурагин Фина и Надинам Расумадин. Если с этим ее дождь, то фит подробнее в Аптисту Иоанну, то на юре дождь по репимон Постору, то на юре дождь по Ленику Матиру, то на Сирке то Фору Матеру Лимон, то на Ию Дерикян Салматору Ниакин Кеанис. То на юре дождь по Матиру, то на Зиму Бискову Катару, то на Сирке то Фору Матросиму Николаву Кавасила, Όντι μη κρυπητελούν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας ο Αρθός και φιλάνθρωπο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς. Όντι.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.